Серенадот гамбайом и мрак добри. Деворе тарам зорбе орадом и мрак добри. Ани афсик ба ахерот лехит бонне.